0: исполнителя. К тому же требования об оплате в уведомлении отсутствуют, а все мероприятия проводятся бесплатно, обратили внимание в пресс-службе ведомства. Европейские языки теряют популярность у студентов. Такую динамику зафиксировали во Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвитии, как пишут РИА Новости. Сегодня более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси. По словам экспертов, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России. К тому же образовательные программы вузов уже меняются в сторону сотрудничества со странами БРИКС и АСЕАН. Официальный курс доллара на 5 августа 81 рубль 12 копеек, курс европейской валюты 93 рубля 58 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».

0: лето.
1: Что, пришло уже, да?
2: Наконец-то лето!
1: Вот оно, лето!
3: Теперь-то дадим жару! Встречай лето на 104.2.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше 0. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. В

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Чай. Это напиток, который дает тебе повод с чистой совестью съесть перед сном полкило конфет и несколько бутербродов.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
8: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
7: Не скажу так сразу точно.
8: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
7: А стоит? О них я слышал где-то.
8: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
7: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
8: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по партнер надежный, я ручаюсь.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ученые подсчитали, что жители крупных городов тратят около 6 месяцев своей жизни на ожидание зеленого сигнала светофора. Чем заниматься на красном – дело каждого, но сегодня можно отметить Международный день светофора. Праздник пошел из американского города Кливленд, где в этот день, в 1914 году, и появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Сегодня мировой стандарт – это трехцветный светофор, однако в Берлине есть светофор с 13 сигналами, а рядом сидит полицейский и поясняет, что хочет светофор от участников движения. История России помнит множество своих героев. Один из них – это Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор и герой Отечественной войны, который родился именно в этот день в 1763 году. Громкую известность он получил в боях при Куартане и Аравайсе со шведами. Он перешел через нагроможденные одна на другую льдины и разбил вышедшие к нему навстречу шведские войска. В Отечественную войну 1812 года Яков Петрович постоянно находился в передовых войсках, проведя ряд блестящих разведывательных операций. Погиб Кульнев 1 августа, около

0: Деревня Клестицы, ныне Витебской области, в бою с французами. 5 августа 1951 года состоялось торжественное открытие Магаданского городского стадиона и был проведен спортивный праздник, посвященный этому событию. Были проведены парад физкультурников, спортивные выступления школьников, гимнастов и акробатов, а также прошел футбольный матч. В том же году началось строительство Дворца спорта, который был открыт спустя 3 года. А еще сегодня отмечается День устриц. Деликатесом моллюск был не всегда. Вплоть до 20 века мясо устриц считалось едой бедняков. Но рыбаки вылавливали моллюсков в таких количествах, что очень скоро устрицы стали редкостью, подскочили в цене и превратились в деликатес для высшего общества. Кстати, всего 100 граммов устриц содержит примерно 1/4 суточной нормы белка для взрослого человека. Ну и наверняка каждый слышал о том, что устрицы – это мощный афродизиак. Однако некоторые ученые в этом сомневаются. Зато они выяснили, что именно это блюдо – лучшее средство от похмелья. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
1: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.
12: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске о чем договорились Россия и Казахстан. Насколько этим летом подорожал школьный набор и какие имена чаще всего дают москвичи своим детям в этом году. Подробности далее. Россия и Казахстан усилят взаимодействие в борьбе с фейками в информационном пространстве. Об этом, как пишет ОТР, накануне договорились на медиафоруме двух стран в Санкт-Петербурге, посвященному роли журналистики и укреплению диалога в эпоху искусственного интеллекта и сгенерированных новостей. Участники акцентировали внимание на том, что нашим странам необходимо охранять друг друга от попыток искажения фактов и исторической правды. Москва предложила новый браузер для определения фейковых новостей и сотрудничества без оглядки на политическую ориентацию любого СМИ. Астана, в свою очередь, выступила с инициативой сформировать совместно единые принципы маркировки и продуктов и алгоритмы противодействия дезинформации. Министерство культуры Казахстана в ближайшие месяцы будет работать над созданием проектов с Россией. Минимальный набор для школы этим летом в нашей стране подорожал почти до 19 тысяч рублей, сообщают ведомости со ссылкой на аналитиков чек-индекса компании-платформа ОФД. Исследование проведено на основе подсчета данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также офлайн-магазинах. В минимальный комплект школьного набора входит покупка формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей и пенала с канцелярией. По словам экспертов, в июле родители больше потратили денег на обувь и футболки, которые необходимы не только в школе, но и в повседневной носке. Причем многие не торопились с покупкой школьной формы и других принадлежностей, отложив это на август. В Москве родители все чаще дают новорожденным имена героев Древней Греции, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС столицы. В этом году в городе появились 2 Одиссея, а также дети с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера. В статистике также встречаются Афины, Зевсы, Посейдоны, Гераклы и Прометеи. В прошлом году в Москве самым популярным именем у девочек стала Анна, опередив Софию, которую выбирали чаще всего на протяжении нескольких предыдущих лет. Также родителям нравились Мария, Ева и Василиса. Среди имен мальчиков лидировал Михаил, за ним следовали Александр, Лев, Максим и Марк. Официальный курс доллара на 5 августа – 81 рубль 12 копеек. Курс европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий. Служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения. Карибу А.

0: Sunshine.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно, ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь, на термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Малина. Хорошее слабительное средство. Особенно, когда в ней сидит медведь. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
8: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
8: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какие гарантии предложили обеспечить в Госдуме для абитуриентов, набравших 300 баллов за ЕГЭ? Кто прибыл в Магадан на личном самолете и чем опасны сообщения о перерасчете платежей за жилищно-коммунальные услуги? Подробности далее. Абитуриентам, набравшим 300 баллов за ЕГЭ, необходимо гарантировать бюджетные места. С таким заявлением выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, как сообщает Daily Storm. Депутат считает, что большинство бюджетных мест на популярных направлениях в ведущих вузах занимают победители и призеры Олимпиад, поступающие без вступительных испытаний. В результате абитуриентам с максимальным результатом ЕГЭ по трем основным предметам не остается свободных мест, что подрывает доверие к справедливости всей системы поступления и может снизить значимость единого госэкзамена. Супруги-фермеры из Аргентины Клаудио и Беттина Раймонди, совершающие кругосветное путешествие на личном самолете, прибыли в Магадан, сообщает корреспондент РИА Новости. Это уже второе кругосветное путешествие семейной пары. Первое они совершили 3 года назад, вылетев из Аргентины в Бразилию, оттуда через Атлантический океан в Африку, затем в страны Европы и Россию. Клаудио Раймонди рассказал, что в Магадане для него и супруги организовали экскурсии и отдых на природе. Путешественники уточнили, что вскоре отправятся на Чукотку, оттуда на Аляску. К середине августа они рассчитывают вернуться домой, в аргентинский Мар-дель-Плата. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональную информацию и данные банковских карт, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, настоятельно рекомендуя перезванивать самим, но только по официальным телефонам, чтобы уточнить поступившую информацию. Специалист обратил внимание на то, что настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды, личные данные или настаивать на незамедлительном совершении каких-либо действий. Официальный курс доллара на 5 августа – 81 рубль 12 копеек, курс европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 5 августа.
3: Овен.
2: Овнов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы.
3: Телец.
2: День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.
3: Близнецы.
2: Влияние неблагоприятных тенденций умерено, и в минимальной степени оно скажется на тех, кто готов провести день спокойно, отказаться от рискованных затей и непродуманных поступков. Жизненный тонус имеет тенденцию к снижению, не исключены легкие недомогания.
3: Рак.
2: Несмотря на то, что некоторые трудности раком преодолеть придется, этот день будет для представителей данного знака вполне удачным. Можно заниматься обустройством жилища, покупать предметы интерьера и бытовую технику. Однако эти полезные занятия не повод забывать о размышлениях.
3: Лев.
2: Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад.
3: Дева.
2: Особой осторожности требуют семейные отношения, а массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха. Да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро.
3: Весы.
2: День характеризуется высоким жизненным потенциалом, вам не придется жаловаться на недостаток силы и энергии. Очень удачен день для встречи со старыми друзьями, импровизированной вечеринки дома или на природе. Постарайтесь не обсуждать профессиональные проблемы и не просить совета даже у того, кто окажется непревзойденным специалистом в актуальных для вас вопросах.
3: Скорпион.
2: День будет весьма удачным для тех, кто не ищет приключений и преград. В спокойном и размеренном течении жизни можно черпать приятные эмоции. В семейных отношениях начинается период перемен к лучшему, однако вам не следует торопить события.
3: Стрелец.
2: Этот день хорош со многих точек зрения. Позитивные тенденции сильны, влияние их стабильно и почти универсально. Осторожность будет уместной при решении финансовых проблем, да и в личной сфере продуманные поступки предпочтительны. Вероятно, появление новых знакомых, которые попытаются оказать на вас давление, но потерпят неудачу.
3: Козерог.
2: Осторожность и бдительность важны чрезвычайно, особенно это актуально для тех, кто планировал заниматься домашними делами или помогать родственникам. Инициатива сегодня наказуема. Лучше терпеливо выполнять просьбы, чем выступать собственными идеями и предложениями. Романтические отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций.
3: Водолей.
2: Этот в целом весьма удачный день может быть омрачен ссорой с родственниками, разногласиями в семье. Восстановление мира окажется делом хлопотным и требующим терпения. Жизненный потенциал высок, вам нетрудно будет сохранить оптимизм и хорошее настроение.
3: Рыбы.
2: День обещает немало приятных событий, однако и трудности не исключены. Старайтесь не искать приключений, избегать напрасных волнений и тревог, а также сомнительных знакомств. Можно приобретать мебель и предметы интерьера, транспортные средства не исключены и дорогие подарки.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд. Магия звезд. Магия.
4: спросишь, как дела? Я отвечу, все отлично.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
8: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу,
1: ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске о чем хотят предупреждать водители инициаторы в Госдуме, планируются ли внеплановые проверки бизнеса в нашей стране и какие иностранные языки теряют популярность. Подробности далее. В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей и обязать уведомлять об этом их владельцев заранее, сообщает ведомости. Инициатива принадлежит депутатам от фракции «Новые люди». Согласно ей, перед началом перемещения автомобиля на специализированную стоянку должностные лица должны будут направлять водителю или владельцу предупреждение за 15 минут до эвакуации. Парламентарии считают, что такая мера позволит дать автомобилистам возможность оперативно устранить нарушение до применения принудительной меры. В свою очередь, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН настоял на том, что если человек припарковался на тротуаре, его автомобиль нужно эвакуировать и выписывать штраф, а ждать 15 минут при злостных нарушениях было бы странно. Роспотребнадзор предупредил российских предпринимателей о массовой рассылке фейковых уведомлениях о якобы внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг. Об этом пишет ОТР, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Мошенники присылают такие сообщения на электронную почту юридических лиц и ИП. С письмами приходят QR-коды и ссылки, по которым якобы необходимо перейти для оплаты почтовых услуг. Тогда как сопроводительные письма, которые действительно отправляет Роспотребнадзор, содержат уникальный номер, а также QR-код и адрес проведения этого мероприятия и телефона с указанием исполнителя. К тому же требования об оплате в уведомлении отсутствуют, а все мероприятия проводятся бесплатно, обратили внимание в пресс-службе ведомства. Европейские языки теряют популярность у студентов. Такую динамику зафиксировали во Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвитии, как пишут РИА Новости. Сегодня более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси. По словам экспертов, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России. К тому же образовательные программы вузов уже меняются в сторону сотрудничества со странами БРИКС и Азии. Официальный курс доллара на 5 августа 81 рубль 12 копеек, курс европейской валюты 93 рубля 58 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
11: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт. По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно, ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь, на термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Близорукий первым не здоровается. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
2: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
13: Welcome to Chicago.
12: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
14: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
15: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ученые подсчитали, что жители крупных городов тратят около 6 месяцев своей жизни на ожидание зеленого сигнала светофора. Чем заниматься на красном – дело каждого, но сегодня можно отметить Международный день светофора. Праздник пошел из американского города Кливленд, где в этот день, в 1914 году, и появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Сегодня мировой стандарт – это трехцветный светофор, однако в Берлине есть светофор с 13 сигналами, а рядом сидит полицейский и поясняет, что хочет светофор от участников движения. История России помнит множество своих героев. Один из них – это Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор и герой Отечественной войны, который родился именно в этот день в 1763 году. Громкую известность он получил в боях при Куартане и Аравайсе со шведами. Он перешел через нагроможденные одна на другую льдины и разбил вышедшие к нему навстречу шведские войска. В Отечественную войну 1812 года Яков Петрович постоянно находился в передовых войсках, проведя ряд блестящих разведывательных операций. Погиб Кульнев 1 августа около деревни Клестицы, ныне Витебской области, в бою с французами. 5 августа 1951 года состоялось торжественное открытие Магаданского городского стадиона и был проведен спортивный праздник, посвященный этому событию. Были проведены парад физкультурников, спортивные выступления школьников, гимнастов и акробатов, а также прошел футбольный матч. В том же году началось строительство Дворца спорта, который был открыт спустя 3 года. А еще сегодня отмечается День устриц. Деликатесом моллюск был не всегда. Вплоть до 20 века мясо устриц считалось едой бедняков. Но рыбаки вылавливали моллюсков в таких количествах, что очень скоро устрицы стали редкостью, подскочили в цене и превратились в деликатес для высшего общества. Кстати, всего 100 граммов устриц содержит примерно 1/4 суточной нормы белка для взрослого человека. Ну и наверняка каждый слышал о том, что устрицы – это мощный афродизиак. Однако некоторые ученые в этом сомневаются. Зато они выяснили, что именно это блюдо – лучшее средство от похмелья. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
1: Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
5: ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8 914 850 26 88.

0: Абсолютные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Магадан, встречай «Падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно, ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, на термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Русские – это люди, у которых две беды – отсутствие работы и наличие работы.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
7: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
6: Все просто с «Магадан Энерго».
8: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. «Акабомаркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радио «Карибу Арт». Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Терминология на Карибу.
1: Роялти. Плата за право использовать собственность, в том числе и интеллектуальную, другого лица.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago.
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерной ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федерации.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске о чем договорились Россия и Казахстан. Насколько этим летом подорожал школьный набор и какие имена чаще всего дают москвичи своим детям в этом году. Подробности далее. Россия и Казахстан усилят взаимодействие в борьбе с фейками в информационном пространстве. Об этом, как пишет ОТР, накануне договорились на медиафоруме двух стран в Санкт-Петербурге, посвященному роли журналистики и укреплению диалога в эпоху искусственного интеллекта и сгенерированных новостей. Участники акцентировали внимание на том, что нашим странам необходимо охранять друг друга от попыток искажения фактов и исторической правды. Москва предложила новый браузер для определения фейковых новостей.

0: и сотрудничество без оглядки на политическую ориентацию любого СМИ. Астана, в свою очередь, выступила с инициативой сформировать совместно единые принципы маркировки и продуктов и алгоритмы противодействия дезинформации. Министерство культуры Казахстана в ближайшие месяцы будет работать над созданием проектов с Россией. Минимальный набор для школы этим летом в нашей стране подорожал почти до 19 тысяч рублей, сообщают ведомости со ссылкой на аналитиков чек-индекса компании-платформа ОФД. Исследование проведено на основе подсчета данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также офлайн-магазинах. В минимальный комплект школьного набора входит покупка формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей и пенала с канцелярией. По словам экспертов, в июле родители больше потратили денег на обувь и футболки, которые необходимы не только в школе, но и в повседневной носке. Причем многие не торопились с покупкой школьной формы и других принадлежностей, отложив это на август. В Москве родители все чаще дают новорожденным имена героев Древней Греции, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС столицы. В этом году в городе появились два Одиссея, а также дети с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера. В статистике также встречаются Афины, Зевсы, Посейдоны, Гераклы и Прометеи. В прошлом году в Москве самым популярным именем у девочек стала Анна, опередив Софию, которую выбирали чаще всего на протяжении нескольких предыдущих лет. Также родителям нравились Мария, Ева и Василиса. Среди имен мальчиков лидировал Михаил, за ним следовали Александр, Лев, Максим и Марк. Официальный курс доллара на 5 августа 81 рубль 12 копеек, курс европейской валюты 93 рубля 58 копеек. На этом пока все, Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Первое магаданское радио представляет.
8: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, на термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 6 августа.
3: Овен.
2: Овнам следует позаботиться о своем здоровье. Постарайтесь не испытывать организм на прочность. Воздержитесь от кулинарных экспериментов и удовлетворения спиртными напитками. Отношения в семье нестабильны. Вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны. И близкие не могут этого не заметить.
3: Телец.
2: Удачный, многообещающий, интересный день. Перед вами открываются широчайшие возможности. Нужно лишь вовремя реагировать на происходящие события, да прислушиваться к своей интуиции. Гармонично складываются личные отношения. Близкие люди понимают вас с полуслова и поддерживают во всех начинаниях.
3: Близнецы.
2: С профессиональной точки зрения день весьма хорош. Удачным будет посещение общественных мероприятий. Хорошо пройдут презентации, переговоры в неформальной обстановке. Несколько хуже обстоят дела в личной сфере. Близкие ждут от вас уступок и проявления гибкости, отказываясь при этом принять во внимание ваши желания и потребности.
3: Рак.
2: День пройдет спокойно, не принесет незначительных перемен, ни серьезных испытаний. Финансовое положение может несколько ухудшиться, однако расходы не будут напрасными. Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании.
3: Лев.
2: День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании.
3: Дева.
2: Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя.
3: Весы.
2: Осторожность в делах важна чрезвычайно. Один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Эмоциональный фон благоприятен. Общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры.
3: Скорпион.
2: Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиям идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее. Последствия этого могут быть весьма печальными. Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна.
3: Стрелец.
2: С деловой точки зрения день очень хорош. Вы не только полны энергии, но и способны найти и достойное применение. А это значит, что поставленных целей удастся достичь, а напрасных хлопот избежать. Не исключены серьезные разногласия с близкими людьми, взаимные обиды и претензии.
3: Козерог.
2: Профессиональные трудности будут весьма значительными, однако вы сможете преодолеть их, приняв помощь коллег и деловых партнеров. В личных отношениях причиной многих проблем станет необыкновенное упрямство, свойственное вам сегодня.
3: Водолей.
2: Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере личных отношений, поэтому именно в этой сфере не исключены серьезные трудности. Старайтесь избегать опрометчивых высказываний, не критикуйте поступки близких людей. Вероятны значительные успехи в работе, возможно, удачное завершение сложных проектов.
3: Рыбы.
2: Звезды на вашей стороне, можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей. Все это не вызовет затруднений. Отношения с близкими людьми стабильные и гармоничные. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Газманов. Человек, виноватый во всех моих проблемах. Именно он забрал все мои ясные дни. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес. Получайте электронные квитанции.
6: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
5: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Первое Магаданское радио представляет.
3: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно, ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, на термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу.
1: Троллинг. Форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. Адамант – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Время идет своим чередом. Меняются декорации и люди. Все, что было важным раньше, сегодня выглядит совершенно иначе. И как бы ни менялась музыка, мы всегда найдем в ней ответы на свои вопросы. Все, что нужно, просто прислушаться. Поставь проблемы на паузу.

территория ваших фантазий. За 7 дней может произойти многое. В мире могут случиться титанические изменения. И, конечно же, на музыкальном поприще тоже происходит масса интересного. Именно за этот сектор я отвечаю, а следовательно, раз в 7 дней стараюсь выдавать вам результат своей работы. Та селекция, которая была произведена, оказывается в ваших динамиках. Всем огромный привет! Меня зовут Брэд Рок, и мы начинаем новый эпизод радиопроекта «Slow».

11 крутых треков у меня в кейсе. Выпуск распакован. Сегодня мы вновь слушаем Afro Tribal и Этнику. Масса органичного звучания для вас мною подготовлена. Ну а за открытие сегодня нес ответственность за Ким. When We Meet. Великолепная подготовка ко всему сегодняшнему событию. На второй позиции трек, который зацепил меня с первого прослушивания и, я уверен, надолго задержится в моем кейсе, это тюн под названием

Надеюсь, вы получаете эстетическое удовольствие. Лично для меня такая музыка занимает особое место в сердце. И вот так, на пятой позиции, я презентовал вам тюн «Фортуна», а автором выступает Трик. Далее к нам присоединяется

The Angels засветились на 7-й строчке с композицией Say You Are Right, и 677-й эпизод Slow продолжается. Сегодня Afro Tribal и Organic. 8-я строчка. Boos Brothers, Famous. Продолжаем колесить.

Сипьяк и Фалберг засветились на 9-й строчке, трек «Somebody», переосмысление всеми известного хита, и в таком прочтении он приобрел совершенно другие оттенки. Далее же хочу привлечь ваше внимание к очень погружающему треку «Angel Dan Deluja» и сказать большое спасибо его автору.

Заканчивается 677-я сессия Slow. Надеюсь, вас ничто не отвлекало от прослушивания, и вы смогли полноценно погрузиться в эту музыку. Завершить я решил композицией Dreaming, а записали этот трек три музыканта. Зейна, диджей Витота и Шимза. Получите удовольствие напоследок. Ну а у меня на этом все. До встречи ровно через неделю. Bread Rock

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
12: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
13: Welcome to Chicago!
12: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
14: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
15: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: работы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 6 августа.
6: Овен.
8: Овнам следует позаботиться о своем здоровье. Постарайтесь не испытывать организм на прочность. Воздержитесь от кулинарных экспериментов и удовлетворения спиртными напитками. Отношения в семье нестабильны. Вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны. И близкие не могут этого не заметить.
6: Телец.
8: Удачный, многообещающий, интересный день. Перед вами открываются широчайшие возможности. Нужно лишь вовремя реагировать на происходящие события, да прислушиваться к своей интуиции. Гармонично складываются личные отношения. Близкие люди понимают вас с полуслова и поддерживают во всех начинаниях.
6: Близнецы.
8: С профессиональной точки зрения день весьма хорош. Удачным будет посещение общественных мероприятий. Хорошо пройдут презентации, переговоры в неформальной обстановке. Несколько хуже обстоят дела в личной сфере. Близкие ждут от вас уступок и проявления гибкости, отказываясь при этом принять во внимание ваши желания и потребности.
6: Рак.
8: День пройдет спокойно, не принесет незначительных перемен, ни серьезных испытаний. Финансовое положение может несколько ухудшиться, однако расходы не будут напрасными. Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании.
6: Лев.
8: День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любом компании.
6: Дева.
8: Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя.
6: Весы.
8: Осторожность в делах важна чрезвычайно. Один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Эмоциональный фон благоприятен. Общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры.
6: Скорпион.
8: Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиям идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее. Последствия этого могут быть весьма печальными. Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна.
6: Стрелец.
8: С деловой точки зрения день очень хорош. Вы не только полны энергии, но и способны найти и достойное применение. А это значит, что поставленных целей удастся достичь, а напрасных хлопот избежать. Не исключены серьезные разногласия с близкими людьми, взаимные обиды и претензии.
6: Козерог.
8: Профессиональные трудности будут весьма значительными, однако вы сможете преодолеть их, приняв помощь коллег и деловых партнеров. В личных отношениях причиной многих проблем станет необыкновенное упрямство, свойственное вам сегодня.
6: Водолей.
8: Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере личных отношений, поэтому именно в этой сфере не исключены серьезные трудности. Старайтесь избегать опрометчивых высказываний, не критикуйте поступки близких людей. Вероятны значительные успехи в работе, возможно, удачное завершение сложных проектов.
6: Рыбы.
8: Звезды на вашей стороне, можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей. Все это не вызовет затруднений. Отношения с близкими людьми стабильны и гармоничны. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 6 августа.
6: Овен.
8: Овнам следует позаботиться о своем здоровье, постарайтесь не испытывать организм на прочность, воздержитесь от кулинарных экспериментов и удовлетворения спиртными напитками. Отношения в семье нестабильны, вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны, и близкие не могут этого не заметить.

0: ваши желания и потребности.
1: Рак.
0: День пройдет спокойно, не принесет ни значительных перемен, ни серьезных испытаний. Финансовое положение может несколько ухудшиться, однако расходы не будут напрасными. Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании.
1: Лев.
0: День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании.
1: Дева.
0: Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя.
1: Весы.
0: Осторожность в делах важна чрезвычайно. Один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Эмоциональный фон благоприятен. Общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры.
1: Скорпион.
0: Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиям идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее. Последствия этого могут быть весьма печальными. Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна.
1: Стрелец.
0: С деловой точки зрения день очень хорош, вы не только полны энергии, но и способны найти и достойное применение. А это значит, что поставленных целей удастся достичь, а напрасных хлопот избежать. Не исключены серьезные разногласия с близкими людьми, взаимные обиды и претензии.
1: Козерог.
0: Профессиональные трудности будут весьма значительными, однако вы сможете преодолеть их, приняв помощь коллег и деловых партнеров. В личных отношениях причиной многих проблем станет необыкновенное упрямство, свойственное вам сегодня.
1: Водолей.
0: Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере личных отношений, поэтому именно в этой сфере не исключены серьезные трудности. Старайтесь избегать опрометчивых высказываний, не критикуйте поступки близких людей. Вероятны значительные успехи в работе, возможно, удачное завершение сложных проектов.
1: Рыбы.
0: Звезды на вашей стороне, можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей. Все это не вызовет затруднений. Отношения с близкими людьми стабильны и гармоничны. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Девочка, что ты делаешь?
1: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

там, куда упирается бесконечность. Я нарисую тебе новый мир с такими красивыми людьми, которые не знают войны. Там, где вселенная снова становится точкой.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

помню запах моря на ее ладонях. Чувство на весах, костры в небеса. Мысли каплями и пальцы цаплями и до рассвета. Рядом ангелы, о чем она мечтает и что ей снится. Когда Морфея колесница мчится, успевая слиться воедино. Та картина необратимая, нежность, нежность.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он также известен как День Хиросимы. Памятная дата уносит нас к историческим событиям августа 1945 года, когда был приведен в исполнение приказ президента США Гарри Трумана о бомбардировке японских городов. Первой жертвой стал город Хиросима. Бомбардировка носила не столько военный характер, сколько являлась испытанием нового вида оружия. Эффект, как и ожидалось, был ужасающим. Сброшенная бомба «Малыш» взорвалась на высоте около 600 метров. Погибло свыше 80 тысяч человек, а общее число жертв превышает 290 тысяч. Пускай неофициально, но сегодня отмечается день рождения российской легкой атлетики. 6 августа 1888 года в селе Терлеево под Петербургом были проведены первые соревнования по бегу. С момента образования местный спортивный кружок набирал популярность, однако первые всероссийские соревнования прошли только через 10 лет. На них приехало всего 50 спортсменов. Кстати, несмотря на свою неопытность, уже в 1912 году русские легкоатлеты впервые поехали на Олимпийские игры. Но результатов ждать было рано. Из-за слабой подготовки выступление прошло неудачно, и никто из них не занял призового места. Однако основную задачу эта поездка выполнила и дала спортсменам мотивацию. В истории нашего города 6 августа 1982 года появилась улица имени Наровчатова. До переименования участок дороги называли первым пролетарским переулком. Что же касается Наровчатова, то многие его знают как талантливого поэта и прозаика. Но на самом деле это еще не все. Он прошел Великую Отечественную войну от первых дней и до победы и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Еще в 90-е годы прошлого века исследователи выяснили, что больше половины нашего общения – это сплетни. Женские разговоры состоят из них на 67%, а мужские – на 55%. Так вот, сегодня день сплетен. На самом деле, хотя такие разговоры и далеки от высокоинтеллектуальных бесед, ничего ужасного в них чаще всего нет. Исследование психологов показало, что это просто разговоры о человеке, который при этих самых разговорах не присутствует. Опытным путем доказано, что 2/3 таких разговоров не носят негативной окраски. Впрочем, позитивной они тоже не несут. Здесь и закончим. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу. Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час. Карибу!
10: Карибу Арт 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: будет ли ОДКБ сотрудничать с НАТО в сфере коллективной безопасности? Когда можно перевести ребенка в другую школу и на что готовы россияне ради повышения зарплаты? Подробности далее. Североатлантический альянс не хотел и не хочет сотрудничать с организацией договора о коллективной безопасности в этой сфере, поэтому смысла ломиться в закрытые двери нет, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев, подчеркнув, что в связи с этим лидеры России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. По мнению дипломата, дополнительный импульс этому будет придан в ходе Минской конференции и Международного форума в Москве осенью этого года. Ждать начала учебного года, чтобы перевести ребенка в другую школу, не требуется, поэтому, согласно законодательству, подать заявление и пройти всю процедуру можно в любой момент, выбор за семьей, рассказал в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, отметив, что ключевым условием становится наличие свободных мест, в противном случае это является законным основанием для отказа в зачислении. При этом иногда имеет смысл дождаться конца четверти или начала следующего учебного года, чтобы снизить стресс для ребенка. Третий россиян хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. Больше половины из них смогли получить желаемое, показывают результаты исследования SuperJob. На фоне дефицита кадров компании становятся более гибкими в переговорах с персоналом. Вместо расставания с сотрудниками работодатели все чаще готовы обсуждать изменения условий труда и искать взаимоприемлемые решения. Отмечается, что мужчины используют такой способ давления значительно чаще женщин, однако представительницы прекрасного пола оказываются успешнее в переговорах. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batman.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batman. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».

Ну что, доброе утро всем, кто сегодня идет на работу с козырем в рукаве. Я считаю, что если у половины работников такой шантаж прокатил, то, в принципе, игра стоит своих свеч. Тем более, вот эксперты считают, что четверг – лучший день для таких разговоров с начальством. Правда, выделяют для этого вторую половину дня, где-то с 15-16 часов, так что немного подожди, а пока начало 9 часа встречаем на Карибуарт. Гусаков с тобой. Всем доброе утро.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Плохая репутация – это когда друзья, узнав о сломанной руке, спрашивают не какая рука сломана, а кому.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: хочешь с нами делать?
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Keep your eyes on me. Speed it up slowly. Get your heart pumping. I'll make you sweat. Physical focus. Body weight. Hold it.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: остались ли шансы у режима Зеленского по мнению Германии? Будет ли засчитываться в трудовой стаж уход за ребенком? И как изменились предпочтения россиян, отдыхающих внутри страны? Подробности далее. У Киева практически не осталось шансов получить ракеты-перехватчики, пишет Berliner Zeitung. Как отмечает издание, Россия усиливает ракетные атаки, а воздушное пространство над Украиной остается открытым. В начале июля Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах глава Белого дома допустил, что Украина может получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Однако позднее американский лидер заявил, что Вашингтон пока не принял решение. По его словам, в этой ситуации нужно быть осторожным, поскольку переданные технологии могут использовать против самих США. Засчитывать период ухода за ребенком до 3 лет в непрерывный трудовой стаж предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив в беседе с РИА Новости, что это время не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. К тому же пауза в непрерывном стаже может сказываться на размерах больничных и условиях получения некоторых льгот с надбавками. Глава думской фракции подчеркнул, что инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, которые чаще всего берут отпуск по уходу за ребенком, а значит, именно они рискуют потерять часть трудовых гарантий. При этом, как уточнил политик, эта мера будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые также официально оформили отпуск по уходу за ребенком. Предпочтения туристов по отдыху внутри России изменились, увеличившись в пляжных направлениях до 71%, тогда как интерес к городским и экскурсионным поездкам снизился до трети, рассказал в беседе с РБК генеральный директор сети турагентств Александр Мкртчан, отметив рост популярности круизов по Дальнему Востоку. Стоимость кают на таких маршрутах составляет от 380 тысяч до 3 миллионов рублей. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Утром мы тихо кружимся в танце.
11: Под летним дождем.
10: Мы просто два силуэта.

Но, кстати, мой внутренний голос тоже не отпускал меня никуда и просил остаться дома, так что в какой-то степени с Юренью у нас есть что-то общее, но все-таки, надеюсь, без дождя обойдемся сегодня. По крайней мере, синоптики рисуют стабильные и крепкие 15 тепла, так что

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Земля, центр, прилуняюсь.
7: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
6: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
7: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
6: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
8: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
10: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібо Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібо Арт.
1: По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 6 августа.
3: Овен.
2: Овнам следует позаботиться о своем здоровье. Постарайтесь не испытывать организм на прочность. Воздержитесь от кулинарных экспериментов и удовлетворения спиртными напитками. Отношения в семье нестабильны. Вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны. И близкие не могут этого не заметить.
3: Телец.
2: Удачный, многообещающий, интересный день. Перед вами открываются широчайшие возможности. Нужно лишь вовремя реагировать на происходящие события, да прислушиваться к своей интуиции. Гармонично складываются личные отношения. Близкие люди понимают вас с полуслова и поддерживают во всех начинаниях.
3: Близнецы.
2: С профессиональной точки зрения день весьма хорош. Удачным будет посещение общественных мероприятий. Хорошо пройдут презентации, переговоры в неформальной обстановке. Несколько хуже обстоят дела в личной сфере. Близкие ждут от вас уступок и проявления гибкости, отказываясь при этом принять во внимание ваши желания и потребности.
3: Рак.
2: День пройдет спокойно, не принесет ни значительных перемен, ни серьезных испытаний. Финансовое положение может несколько ухудшиться, однако расходы не будут напрасными. Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании.
3: Лев.
2: День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании.
3: Дева.
2: Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя.
3: Весы.
2: Осторожность в делах важна чрезвычайно. Один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Эмоциональный фон благоприятен. Общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры.
3: Скорпион.
2: Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиям идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее. Последствия этого могут быть весьма печальными. Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна.
3: Стрелец.
2: С деловой точки зрения день очень хорош, вы не только полны энергии, но и способны найти и достойное применение. А это значит, что поставленных целей удастся достичь, а напрасных хлопот избежать. Не исключены серьезные разногласия с близкими людьми, взаимные обиды и претензии.
3: Козерог.
2: Профессиональные трудности будут весьма значительными, однако вы сможете преодолеть их, приняв помощь коллег и деловых партнеров. В личных отношениях причиной многих проблем станет необыкновенное упрямство, свойственное вам сегодня.
3: Водолей.
2: Влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере личных отношений, поэтому именно в этой сфере не исключены серьезные трудности. Старайтесь избегать опрометчивых высказываний, не критикуйте поступки близких людей. Вероятны значительные успехи в работе, возможно, удачное завершение сложных проектов.
3: Рыбы.
2: Звезды на вашей стороне, можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей. Все это не вызовет затруднений. Отношения с близкими людьми стабильные и гармоничные. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Стендап-курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Гороскопы – это полный бред. И не вздумайте со мной спорить, потому что овнов переспорить невозможно.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Одевайтесь модно! В магазине «Kinder City» поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. «Kinder City» – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
6: Адамант не подвел.
7: Мам, здесь посылка от бабушки!
8: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
9: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
10: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
13: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Дата

Ментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Иди вперед. Добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске что нужно знать о легализации криптовалют в нашей стране? Грозит ли пользователям айфонов блокировка устройств и какое основное правило защиты от телефонных мошенников? Подробности далее. Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых валютах и цифровых правах, основная часть которого вступит в силу с 1 сентября этого года, пишет «Известия». Согласно ему, теперь разрешено покупать и продавать криптовалюту через лицензированных посредников. Это смогут делать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, причем последним сначала придется пройти тест. Криптообменником может стать российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей. Компания должна состоять в реестре Банка России, однако до 1 июля следующего года разрешено на деятельность без включения в него. Оплачивать товары, работы и услуги криптовалюты внутри страны по-прежнему нельзя. Также сохраняется запрет на рекламу таких расчетов. Исключения предусмотрены для внешнеторговых контрактов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на iPhone и iPad мессенджера Max и магазина RuStore. Однако полный запрет продукции компании в нашей стране маловероятен, заявил news.ru юрист Михаил Пирогов, подчеркнув, что обычным пользователям блокировка устройств не грозит. При этом ФАС не заявляла о намерении запрещать продукцию, а в Госдуме опровергли такие планы. Однако не исключено ужесточение давления в виде точечных ограничений, например, запретов на отдельные способы оплаты. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и превратилось в отлаженную систему, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель онлайн-проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, отметив, что схем обмана очень много и самой распространенной не существует. Таковой становится та, которая находит личную боль конкретной жертвы именно сегодня. Поэтому какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии проекта «Перезвони сам». На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: А вот не хотелось бы, конечно, обидеть тех, кого развели на крупную сумму, но иногда и правда закрадывается сомнение в их адекватности, особенно когда деньги переводятся липовым артистам. Кстати, в топе таких оказалась группа BTS, причем мошенники даже не пытаются как-то продумать стратегию, вот просто по-русски пишут в личку, что готовы пойти на свидание, но денег нет. Скинь 1300, и тогда пойдем посидим где-нибудь в ресторане. Еще в зоне риска любители турецких актеров, внезапно Киану Ривза и Филиппа Киркорова, ими тоже прикидываются разводилы довольно часто. Пока с настоящими BTS разгоним 11 час. С тобой Гусаков и Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.

0: автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 6 августа в Сусумане облачно. Ожидается дождь. Температура воздуха от 13 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Временами дождь. Температура от 11 до 16 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно. На термометре от 10 до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Сонмище. Большое скопление множества кого-нибудь.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А здравствуйте, а можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
11: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: будет ли ОДКБ сотрудничать с НАТО в сфере коллективной безопасности? Когда можно перевести ребенка в другую школу и на что готовы россияне ради повышения зарплаты? Подробности далее. Североатлантический альянс не хотел и не хочет сотрудничать с организацией договора о коллективной безопасности в этой сфере, поэтому смысла ломиться в закрытые двери нет, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев, подчеркнув, что в связи с этим лидеры России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко выступили с инициативами о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. По мнению дипломата, дополнительный импульс этому будет придан в ходе Минской конференции и международного форума в Москве осенью этого года. Ждать начала учебного года, чтобы перевести ребенка в другую школу, не требуется, поэтому, согласно законодательству, подать заявление и пройти всю процедуру можно в любой момент. Выбор за семьей, рассказал в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, отметив, что ключевым условием становится наличие свободных мест. В противном случае это является законным основанием для отказа в зачислении. При этом иногда имеет смысл дождаться конца четверти или начала следующего учебного года, чтобы снизить стресс для ребенка. Треть россиян хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. Больше половины из них смогли получить желаемое, показывают результаты исследования SuperJob. На фоне дефицита кадров компании становятся более гибкими в переговорах с персоналом. Вместо расставания